0: Salam alaikum.
1: Bonjour.
2: Привет.
3: Приходь до нас.
4: Как вы?
5: Как вы?
6: Как вы?